напиток просто пьет гитару. Заспеваю все свои песни. Расскажи, чему лишай про тебе. Но песни вне. Я тебе так просто пьет гитару. Заспеваю аж до темноты. Як зазнати сам, самому не знаю.

0: «Знай наших».
1: Ты слушаешь? Ты слушаешь? Наше радио.
2: Наше радио.
3: Наше радио.
1: «Знай наших».

Наше радио. Знай наших. Ты слушаешь Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: Наше радио. Знай наших.
1: Ты слушаешь наше радио.
0: Наше радио.
2: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Наше радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
3: Наше радио.
4: Наше радио.
5: Наше радио.
6: Наше радио.
7: Наше радио.
8: Знай наших.